Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Айвазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ, водка, икра, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет, скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз, вместе наши предки сражались в бою, вместе выиграна Вторая мировая война, вместе мы самая большая страна. Тушат границы, без визы нельзя, как вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе.